0: 4 часа.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте.

приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: FM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Буднова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся прямо сейчас. Поехали.
2: Овен.
1: Сегодня звезды предлагают тебе направить энергию в спорт или планирование будущего.
2: Телец.
1: А ты сегодня сбросишь с себя ментальный груз, который тащил несколько месяцев. Почувствуй эту легкую свободу.
2: Близнецы.
1: Ожидай важного и честного разговора со своей второй половинкой.
2: Рак.
1: Твое тело сейчас само подскажет, что ему нужно. Устрой день тотального детокса и спа-процедур.
2: Лев.
1: Тебе небесные светила сулят яркое свидание.
2: Дева.
1: Не пытайся жестко планировать это воскресенье. Лучшая стратегия – действовать по обстоятельствам и сохранять холодный разум.
2: Весы.
1: У тебя, возможно, спонтанная поездка, которая полностью перевернет твои планы на грядущую неделю.
2: Скорпион.
1: Энергия твоего дня требует практичности. Оцени свои ресурсы трезво и избавься от ненужных подписок и трат.
2: Стрелец.
1: Полнолуние происходит в этот день в твоем знаке, так что твое личное намерение обладает особой силой. Загадай то, чего хочешь больше всего. Вселенная внимательно тебя слушает.
2: Козерог.
1: Звезды настоятельно рекомендуют тебе провести это воскресенье в тишине. Ограничь гаджеты и пустые разговоры. Тебе нужно восстановить ресурс.
2: Водолей.
1: Сегодня старый друг может признаться тебе в чувствах, или же случайное воскресное знакомство перерастет в крепкую дружбу.
2: Рыбы.
1: Ожидай внезапного озарения относительно своего призвания. Ты поймешь, куда двигаться дальше. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: счастья, мира, добра, любви и позитива.
1: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 400.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство — все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. И вновь где-то ревниво вздохнула героиня советской киносказки «Чародеи». Китайский стартап представил переводчик с языка животных. Отмечается, что ошейник с, конечно же, искусственным интеллектом понимает эмоции пушистых на все 95%. Устройство, разработанное компанией из Ханчжоу, это ошейник весом чуть более 27 граммов, оснащенный аудиосенсорами и системой отслеживания движений. Он распознает более 20 эмоций. Обещают, что такой переводчик не только слова питомца переведет, но и речь хозяина на понятный пушистому язык. Ранее в Японии стал популярным переводчик с кошачьего на человеческий. Тот электронный помощник работал, цитирую разработчиков, идентифицируя кошачий звук и связывая его с одним из 13 предустановленных вокализаций, а затем воспроизводя эквивалентное значение на человеческом языке. Японские пользователи скачали это приложение миллионы раз. Пока у меня все. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Обуднова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся прямо сейчас. Поехали!
1: Овен.
0: Сегодня звезды предлагают тебе направить энергию в спорт или планирование будущего.
1: Телец.
0: А ты сегодня сбросишь с себя ментальный груз, который тащил несколько месяцев. Почувствуй эту легкую свободу.
1: Близнецы.
0: Ожидай важного и честного разговора со своей второй половинкой.
1: Рак.
0: Твое тело сейчас само подскажет, что ему нужно. Устрой день тотального детокса и спа-процедур.
1: Лев.
0: Тебе небесные светила сулят яркое свидание.
1: Дева.
0: Не пытайся жестко планировать это воскресенье. Лучшая стратегия – действовать по обстоятельствам и сохранять холодный разум.
1: Весы.
0: У тебя, возможно, спонтанная поездка, которая полностью перевернет твои планы на грядущую неделю.
1: Скорпион.
0: Энергия твоего дня требует практичности. Оцени свои ресурсы трезво и избавься от ненужных подписок и трат.
1: Стрелец.
0: Полнолуние происходит в этот день в твоем знаке, так что твое личное намерение обладает особой силой. Загадай то, чего хочешь больше всего. Вселенная внимательно тебя слушает.
1: Козерог.
0: Звезды настоятельно рекомендуют тебе провести это воскресенье в тишине. Ограничь гаджеты и пустые разговоры. Тебе нужно восстановить ресурс.
1: Водолей.
0: Сегодня старый друг может признаться тебе в чувствах, или же случайное воскресное знакомство перерастет в крепкую дружбу.
1: Рыбы.
0: Ожидай внезапного озарения относительно своего призвания. Ты поймешь, куда двигаться дальше. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Обуднова. До скорого.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. И еще одно подтверждение тому, что не только в России медведи по улицам ходят. На горнолыжном курорте в Румынии медведи ходят прямо по отелю. Инцидент, попавший на записи камер видеонаблюдения, серьезно беспокоит сотрудников курорта. Медведь проник в один из отелей, взломав дверь, и гулял по зданию, обнюхивался вокруг в надежде найти что-то на обед. Однако оказался в технической зоне и ушел ни с чем. Как сообщают румынские средства массовой информации, животное уже можно назвать постоянным клиентом отеля. В ту ночь сотрудники гостиницы дежурили и охраняли своих постояльцев. По словам туристов, встречи с медведями на горнолыжном курорте стали практически ежедневными. Местные тоже говорят, мол, если оставить дверь открытой, хозяин леса заходит в дом. Ранее я рассказывала, что в Калифорнии медведь поселился в подвале частного пригородного дома. Его владелец сначала не понял, почему на участке такой бардак. Камеры видеонаблюдения показали 225-килограммовый мишка на протяжении 37 дней приходил в подвал как к себе домой. Закончилась история хорошо, медведь не пострадал, а владелец дома заявил, что не держит на гостя зла. Пока у меня все, с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Обуднова. Что обещают нам звезды в это воскресенье? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Сегодня звезды предлагают тебе направить энергию в спорт или планирование будущего.
1: Телец.
0: А ты сегодня сбросишь с себя ментальный груз, который тащил несколько месяцев. Почувствуй эту легкую свободу.
1: Близнецы.
0: Ожидай важного и честного разговора со своей второй половинкой.
1: Рак.
0: Твое тело сейчас само подскажет, что ему нужно. Устрой день тотального детокса и спа-процедур.
1: Лев.
0: Тебе небесные светила сулят яркое свидание.
1: Дева.
0: Не пытайся жестко планировать это воскресенье. Лучшая стратегия – действовать по обстоятельствам и сохранять холодный разум.
1: Весы.
0: У тебя, возможно, спонтанная поездка, которая полностью перевернет твои планы на грядущую неделю.
1: Скорпион.
0: Энергия твоего дня требует практичности. Оцени свои ресурсы трезво и избавься от ненужных подписок и трат.
1: Стрелец.
0: Полнолуние происходит в этот день в твоем знаке, так что твое личное намерение обладает особой силой. Загадай то, чего хочешь больше всего. Вселенная внимательно тебя слушает.
1: Козерог.
0: Звезды настоятельно рекомендуют тебе провести это воскресенье в тишине. Ограничь гаджеты и пустые разговоры. Тебе нужно восстановить ресурс.
1: Водолей.
0: Сегодня старый друг может признаться тебе в чувствах, или же случайное воскресное знакомство перерастет в крепкую дружбу.
1: Рыбы.
0: Ожидай внезапного озарения относительно своего призвания. Ты поймешь, куда двигаться дальше. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Обуднова. До скорого.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама.
1: Тамбовская картинная галерея представляет одну из богатейших коллекций региона. Шедевры западноевропейской и русской живописи 16-19 веков. Боровиковский, Айвазовский, Шишкин, Саврасов. Имена, составляющие гордость мировой культуры. Картинная галерея. Советская, 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает пушкинская карта.
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки. На главной сцене, в малом и камерных залах. Для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра. Улица Интернациональная, 15. Или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Угол Тамбов театр. Угол 162-905-2190. Город Тамбов. Улица Интернациональная, 15.
4: Ее точно слушают. Реклама.
5: На радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Так вот ты какой, рабочий созвон. Практически половина опрошенных россиян признались, во время рабочих созвонов занимались своими делами и теряли нить разговора. Любимые цифры в этом выпуске. Итак, если верить результатам российского исследования, рабочий даже видеосозвон не всегда занимает все внимание сотрудника. 46% решали другие вопросы прямо в процессе созвона. Из них 13% времени не теряли и трудились над другими задачами. Очевидно, заветная многозадачность выглядит именно так. Каждый десятый находил созвон идеальным временем, чтобы сделать перекус или хотя бы выпить чашку кофе. Каждый одиннадцатый наводил дома порядок. Неплохое занятие, но кажется не совсем подходящее для рабочего созвона. 8% классика. Залипают в это время в ленты, соцсетей, читают новости или с кем-то переписываются. Еще 8% ищут в интернете значения сложных слов, которые услышали во время звонка. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. На работе и не только слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий.
3: Хулиганы.
2: Это Арнольд Шварценеггер. Да, на записи он говорит по-русски. Да, с сильным акцентом. А ты знаешь, как много голливудских звезд могут изъясняться на великом и могучем? Лучше, чем Железный Арни, конечно. Русскоговорящими актрисами Милой Йовович и Милой Кунис в наших краях уже вряд ли кого-то удивишь. А вот их коллега по цеху Кейт Бекинсейл, звезда франшизы «Другой мир», рассказывала, что в Оксфорде изучала русский язык и литературу. Британская актриса признавалась в особой любви к Чехову, Достоевскому, Блоку и Ахматовой. А как тебе такое? Лидер группы 30 Seconds to Mars и по совместительству актер Джаред Лето в марте 2026-го подал заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака. Артист хочет продавать одежду и производить медиапродукцию. Считается, что любовь Джареда Лето ко всему русскому началась в нулевых, когда для подготовки к одной из ролей ему нужно было освоить «Великий и могучий». Это далеко не полный список мировых знаменитостей, которые говорят на русском. В рамках проекта «Русский здесь» я хотел бы пройтись по всем. Правда, пока я готовлю новые выпуски, список может стать еще больше. Ведь каждый день кто-то становится знаменитым, а великий и могучий становится все более великим и могучим.
0: «Русский здесь».
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
1: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Слушаем слушатели.
2: Всем слушателям радио PFM привет из Кирова. Меня зовут Елена. Каждое утро, идя на работу и возвращаясь с работы, в моих наушниках всегда звучит ваше радио. Спасибо огромное Лёле за интересные новости. Также много нового узнаю от турецкого. Продолжайте в том же духе.
1: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
1: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412 44.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Ученые провели исследование и пришли к выводу, что женщины привлекательнее мужчин. Удивительно. Но давай разбираться с подробностями. Итак, международная группа исследователей изучила самую большую базу данных, которая содержит оценки привлекательности человеческих лиц. Таким образом, в выборку попали результаты более чем полусотни исследований с участниками из 76 стран мира. Масштабно. К чему пришли? По результатам анализа, большинство людей называют среднестатистическое женское лицо симпатичнее практически 60% мужских лиц. Всего проанализировали 1,5 миллиона оценок, так что есть все основания выводам доверять. Напоследок интересный момент. Как только участники исследований начинали оценивать себя, озвученная ранее разница куда-то пропадала. В целом ученые предполагают, что и мужчины, и женщины считают наиболее привлекательными лица округлой формы. Но одного международная группа исследователей понять так и не смогла. В чем именно причина такого ощутимого перевеса в привлекательности? Следим за развитием событий. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Копейка рубль бережет. Это всем известно. А вот почему легендарную модель автомобиля «Жигули» назвали в честь денежной единицы, знают немногие. А кто-то просто забыл, сколько воды утекло-то. Итак, еще в 70-м году на автомобильном заводе в Тольятти начали выпуск легковушки ВАЗ-2101. Машину спроектировали по образу и подобию одного популярного итальянского авто. Советским инженерам понадобилось адаптировать произведение коллег под наши суровые дороги. По некоторым подсчетам было внесено около 800 изменений. «Допилили» называется. По легенде, итальянцы, когда увидели, что с их машиной сделали в СССР, прониклись к специалистам большим уважением. Авто назвали «Жигули» в честь жигулевских гор, но на экспорт седан отправляли под другим названием. Почему? Да потому что испанцы, например, вместо «Жигули» слышали слово «жигало». ВАЗ-2101 выпускали целых 18 лет до 1988-го. Всего с конвейера сошло почти 5 миллионов экземпляров. Так, а почему же «Копейка»? В СССР машину прозвали «Единичкой», а затем, когда модель перешла в статус народного авто и перестала считаться престижной, «Единичка» превратилась в «Копейку». С тобой был Андрей Турецкий. Меняй мир, не изменяя себе.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Собаки не умеют разговаривать. Это не новость. Соответственно, они не могут пожаловаться на плохое настроение и депрессию. Ученые из Ростова-на-Дону разработали метод оценки тревожности у лучших друзей человека. Владельцы кошек, не обижайтесь, выражение просто такое. Сообщается, что люди даже могут и не знать, что их питомцы регулярно испытывают стресс. Главный маркер – расстояние между животным и стопами его хозяина. Исследование показало, ближе всех к своим владельцам находились тревожные собаки мелких пород, а дальше, наоборот, крупные тревожные собаки. Спокойные барбосы любой породы предпочитали сидеть от хозяина на расстоянии 60 сантиметров. Тревожность у животных определяли по пульсу и температуре носа. Также ученые провели анализ поведения собак с помощью видеосъемки в спокойных условиях. В итоге специалисты определили показатели возбудимости животных. Это дрожь, высунутый язык, моргание, облизывание носа и так далее. Поведение тревожной собаки даже описали на специальных карточках. Там изобразили мимику и жесты, по которым хозяева могут определить, что их питомцам нужна помощь. Ученые считают, что их работа будет полезна не только для тех, кто содержит домашних питомцев, а также в подготовке служебных, поисковых и собак-поводырей. Больше новостей и фактов в других выпусках слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Интернациональное радио.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: Сила слова на ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Поговорим о деликатесах. Вот тебе сложное лингвистическое блюдо – суп с котом. Это главный ответ на вопрос «А что потом?». Мы настолько привыкли к этой фразе, что даже не замечаем ее странности. Итак, у супа с котом есть несколько версий происхождения, и одна хлеще другой. Первое. Некоторые лингвисты считают, что благодарить за этот фразеологизм мы должны греков. У них есть ругательство, которое звучит как «сап скато», и переводить его я по понятной причине не буду. Греческие женщины так называли бесталанных любовников. Да, видимо, настолько эмоционально, что когда эту фразу впервые услышали наши соотечественники, значение ее не поняли, но при этом решили активно использовать в своей речи. А вот вторая версия, не менее неординарная. Выражение «суп с котом» появилось в Англии, где в свое время было очень много бездомных котов, стаями гулявших по крышам. И когда начинался сильный ливень, а случалось это нередко, чопорных барсиков буквально смывало потоками воды вниз на улице. Англичане стали называть это явление природы «суп с котом».
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Ешь уху, щи и борщ, а еще помни – сила в слове.
0: Сила слова.

0: 19 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

этой без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Угол Тамбов театр, Украина, 168-725-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
4: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: 21 час.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство — все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

девочка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM». Зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.